не хотим, чтобы публично опубликовали цикл нашего мультфильма «Разделение на поединок на ВКК», на выставке «Сверкающие замки», «Полетим», «Небесовая DC», «Харумля, Украина, Гурлет, Игорь, Гарри, Висок».